необычная поездка, на цветах рассыпаны вески, вечно свежая трава.